0: больше не тревожит мое пустое сердце.
1: Manolo, para allá.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. Double O 9. Это город. Рожденные на улицах и не закованные моды. Вся наша жизнь слова.

совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые, наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон.